не говори, нику, нику, нику, фу. Нику, не говори, вари, вари, вари, фу. Нику, не говори, нику, нику, нику, фу. Нику, не говори, вари, вари, вари, фу. Нику, не говори, нику, нику, нику, фу. Нику, не говори, вари, вари, вари, фу. Нику, не говори, вари, вари, вари, фу. Нику, не говори, вари, вари, вари, фу. Нику, не говори, вари, вари, вари, фу.